горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

Реклама на радио. Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Реклама. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Радиоприбой в Махачкале. 100,7 FM.
1: Реклама.
2: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: «Лекарь сегодня» – это сеть многопрофильных медицинских центров. Это филиалы по всей республике. Это более 300 врачей и тысячи благодарных пациентов. Мы любим то, что делаем. В «Лекаре» открыты вакансии сразу по нескольким направлениям. Врачи разных специализаций. Операторы колл-центра, регистраторы-администраторы, кассиры, средний и младший медперсонал. Свяжитесь с нами по телефону. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Компания «Вагидов» – ваш надежный партнер в выборе качественных отделочных материалов. У нас вы найдете керамическую плитку, керамогранит, ламинат и сантехнику по оптовым ценам. Приходите и убедитесь сами. Наш адрес – Махачкала, Бейбулатова, 22/3, территория «Махачкала Хлебопродукт». Телефон 93-93-85.
4: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике 3Z вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Даргинская поговорка.
9: Лехвозы да калли им хлидовол.
10: Если дать по ушам, и осел поймет.
11: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Это «Мир РПЛ». 2 мая, 14.00, Анжи-Арена. «Динамо» Махачкала, Ростов. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского «Динамо» и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальные Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
4: Весна на нашей волне.
5: Радио «Прибой». Настрой на 107 FM.
6: Всем привет, друзья! С вами проект «Астеро». Слушайте наш совместный с Матвеем Эмерсоном трек «Poison» на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
3: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
4: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
5: Слушай.
6: Если

0: Много голосов. Один мир.
1: В Дагестане 8 часов утра.

0: Реклама.
1: Двери современные. Каждому нужны. В выборе дверей все мелочи важны.
2: Легкие, прочные, стильные и модные.
1: Классика, модерн.
2: В Хольце двери всем.
1: Межкомнатные и входные.
2: Фабричные двери.
1: Цены заводские. В Махачкале на РЧКЗК 10И.
2: Фирменный салон дверей. Хольц, приходи.
3: Покупайте стильные межкомнатные двери в салонах Нузру и участвуйте в розыгрыше iPhone 17 и 12 денежных призов. Акция действует до 3 мая 2026 года. Наши адреса: Каспийск, улица Аметхана Султана, 25, и Махачкала, улица Устарбекова, 11. Нузру открывает возможности.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Жилой комплекс от iWell – это не просто квадратные метры. Это продуманная архитектура, надежные технологии и внимание к деталям, которые ощущаются каждый день. Закрытая территория, современные планировки, комфорт, безопасность и среда, в которой хочется жить, а не просто находиться. И главное, мы строим по 3 этажа за месяц, чтобы ваше будущее появлялось быстрее. iWell – строим будущее вместе.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике 3Z вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Преобразите свой дом с мебелью от Армады. Современный дизайн, высокое качество и разнообразие стилей. Все это ждет вас в нашем салоне. Не упустите шанс сделать ваш интерьер уникальным. Махачкала, проспект Акушинского, 421. Телефон 8-988-033-55-55.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение.

0: Акция действует только до конца месяца.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47. Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Наш сайт в интернете. Радио «Прибой».

0: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
1: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Покупайте стильные межкомнатные двери в салонах «Нузру» и участвуйте в розыгрыше iPhone 17 и 12 денежных призов. Акция действует до 3 мая 2026 года. Наши адреса: Каспийск, улица Амитхана Султана, 25, и Махачкала, улица Устарбекова, 11. «Нузру» открывает возможности.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
5: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
6: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в Чанган-центре Фарафта. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган» в трейд-ин.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама на радио.
1: Это «Мир РПЛ». 2 мая, 14.00, Анжи-Арена. «Динамо» Махачкала, Ростов. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского «Динамо» и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
2: Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая. Проживание, питание и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: Сегодня у нас суббота, 2 мая. Друзья, я хочу поприветствовать всех, кто слушает радиостанцию «Прибой», потому как вчера у нас был праздничный день, праздник весны и труда, отметили все повсеместно. День международной солидарности трудящихся прошел этот праздничный день во всех странах. Ну, а наш, конечно, республика не исключение из правил. Ну что, хочется, конечно, пожелать вам дальнейшего хорошего отдыха, настроения вам отличного. Несмотря на то, что у нас сегодня ветрено и немного прохладно, все-таки весна дает о себе знать. И хочется вам пожелать сегодня, конечно, не быть грустным. И вспоминайте о том, что вы самые нежные, самые любимые, самые желанные люди на этом свете. Ну, а что касается музыки, то, конечно, студия Зухра Камалова. До 14 мы с вами вместе. И, конечно, ваше любимое радио.
0: Прибой.

0: Только лучшая музыка, друзья, не только музыка, но еще информация. Кстати, у нас сегодня субботний день, да, 2 мая. И знаете, сегодня международный день ничего не делания. Конечно, сегодня можно ничего не делать, хотя многие считают, что нужно. Потому что человек может себе позволить абсолютно ничего не делать целый день. Это для разгрузки психологической и для того, чтобы собраться с новыми силами. И новая рабочая неделя, она пройдет, конечно, до следующих праздничных выходных. И в этот день весь мир отмечает этот замечательный праздник. Достоверно неизвестно, кто и когда предложил праздновать, но большинство психологов и социологов сходятся во мнении, что это очень нужный день. Причина проста. Прогресс, стандартное мышление в развитых странах делают серьезный акцент на продуктивности. А вот сгорать на работе, это стало почти нормальным. У этой медали есть и оборотная сторона. Если человек всецело отдается работе, трудоголики, не исключение из правил, они забывают про отдых, рано или поздно наступает момент, когда эффективность деятельности снижается, когда ненавидишь ту деятельность, которой занимаешься, и это все закономерно. Но, коли сели батарейки, физически невозможно поддерживать продуктивность на высоком уровне, сегодня тот самый день, когда можно перезагрузиться и восстановить свою работоспособность, потому как переутомление, эмоциональное выгорание не сулят ничего хорошего. Ну, а сделать это вместе с нами всегда гораздо приятнее. Наира Рахманова, «Ты не пришел», так называется новая песня на лезгинском языке.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Жилой комплекс от iWell – это не просто квадратные метры. Это продуманная архитектура, надежные технологии и внимание к деталям, которые ощущаются каждый день. Закрытая территория, современные планировки, комфорт, безопасность и среда, в которой хочется жить, а не просто находиться. И главное, мы строим по 3 этажа за месяц, чтобы ваше будущее появлялось быстрее. iWell – строим будущее вместе.
3: Двери современные, каждому нужны. В выборе дверей все мелочи важны.
4: Легкие, прочные, стильные и модные.
3: Классика, модерн.
4: В Хольце двери всем.
3: Межкомнатные и входные.
4: Фабричные двери.
3: Цены заводские. В Махачкале на Ирчи-Казака 10И.
4: Фирменный салон дверей. Хольц, приходи.
5: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
6: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007.

0: Музыка на любой вкус звучит в эфире радиостанции «Прибой». Это у нас иранские мотивы, а иранский певец, автор песен и музыкальный продюсер Али Реза Талиши. Конечно, друзья, можно интересное про него узнать, потому как он начал свою профессиональную деятельность еще в 18 лет. В феврале 2005-го он и его друг Хамид Реза начали выступать в составе группы из двух человек под названием Али Реза Хамид Реза. В то время они выпускали песни, которые хорошо принимались публикой. Вместе с тем они выпустили два альбома под названиями «Нарифи-1» и «Нарифи-2». Через некоторое время Али Реза решил продолжить свою музыкальную карьеру сольно. И вот в 2016-м он выпустил свой первый альбом. А этот трек «Гав», который вы услышали на иранском языке, увидел свой свет в 2021. Конечно, только лучшая музыка в нашем эфире, полезная информация. Совсем скоро расскажем о погоде в столице Махачкале, а также по всему Дагестану. Ну а работа Патимат Кагировой «Ты мою душу окутал» порадует и сделает ваш мир прекраснее. Ангажирую на танец, конечно, если есть такое желание, стоит освободить площадку.
1: Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Ну что, друзья, можно слушать радиостанцию «Прибой» везде, где вы находитесь, и если у вас есть под рукой интернет, потому как теперь радиостанция «Прибой» еще и в ваших смартфонах, кстати, можно зайти на наш сайт, просто введите в браузере www.radioprибой.ru и слушать нас можно везде, где есть интернет. Все это в один клик на нашем официальном сайте. Добро пожаловать. Ну, а что касается информации, то прямо сейчас расскажу о...
1: Радио «Прибой». О погоде.
0: Итак, друзья, геомагнитное поле неустойчивое. В Махачкале уже 14, облачная погода. После обеда нам прогнозируют кратковременный дождь. Ветер свежий, северо-западный, с порывами до 16 метров в секунду. Температура морской воды 13 градусов. Волнение моря умеренное. В Кизляре 12, днем возможен кратковременный дождь, в Хасавюрте 10, в Кизилюрте 11, пасмурная погода, после обеда возможен кратковременный дождь, в Буйнакске 12, пасмурно, также дождь прогнозируют, в Дербенте 13, и также возможен кратковременный дождь.
1: Радиоканал «Прибой», регистрационный номер L, номер ТУ 0500441, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Объявление.
1: Кумыкский театр приглашает на спектакль «Свадьба на войне». 5 мая в 18:30. Синхронный перевод на русский язык. Телефон 8 906 450 1001. 906 450 1001. Возрастное ограничение 12+.
2: Реклама.
3: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
6: Комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальные Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Замечательная композиция «Мои горы» Гаджилава Гаджилаева в эфире радиостанции «Прибой» радует мотивы, а также по вашим заявкам, потому как есть у нас сообщение, которое вы аккуратненько присылаете в наше приложение «Макс». 8-988-МТС-291-10-07. Ну а в активном режиме этот номер будет функционировать и для звонков в прямой эфир, так же как для сообщений с 12 до 13.00 в программе «Час желаний». Итак, 988-291-10-07. Ну а совсем скоро мы будем наслаждаться лучшими хитами 20-го столетия с 11 до 12 ретро. И вот сообщение из Санкт-Петербурга. Добрый день, радиостанция «Прибой». Хочу передать привет своему сыну Гусихану из Санкт-Петербурга, пишет нам отец. Вот, и поставьте, пожалуйста, для него композицию Астемира Апанасова «Белла Чао».

0: Реклама.
1: Честность – основа доверия. Особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. «Лекарь». Лечим честно. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Компания «Вагидов» – ваш надежный партнер в выборе качественных отделочных материалов. У нас вы найдете керамическую плитку, керамогранит, ламинат и сантехнику по оптовым ценам. Приходите и убедитесь сами. Наш адрес – Махачкала, Бейбулатова, 22/3, территория Махачкала, хлебопродукт. Телефон 93-93-85.
3: Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая. Проживание, питание и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Именно так называется композиция Надара Реви и Сократа, который завершает очередной музыкальный. Ну что, друзья, впереди у нас ретро.
1: В Дагестане 11 часов.

0: Каждый день ретро-час на волнах Радио Прибой.
1: Ну, а субботний день, тем более у нас праздничный, потому как настроение всегда майское, хорошее, мы будем с вами наслаждаться лучшим. Конечно, кто-то сегодня проводит время на свежем воздухе, может быть, и не совсем летная погода, но если есть хорошая компания, это всегда приятно. А радиостанция «Прибой» также будет вместе с вами. Вот, и поэтому хочется сегодня пожелать, пусть сердце будут радости и любовь, а на душе хорошая погода. Желаю счастья, радости, тепла всегда, везде, в любое время года.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме Академии интерьера новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. Академия интерьера. Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Жилой комплекс от iWell – это не просто квадратные метры. Это продуманная архитектура, надежные технологии и внимание к деталям, которые ощущаются каждый день. Закрытая территория, современные планировки, комфорт, безопасность и среда, в которой хочется жить, а не просто находиться. И главное, мы строим по 3 этажа за месяц, чтобы ваше будущее появлялось быстрее. iWell – строим будущее вместе.
3: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
4: Преобразите свой дом с мебелью от Армады. Современный дизайн, высокое качество и разнообразие стилей. Все это ждет вас в нашем салоне. Не упустите шанс сделать ваш интерьер уникальным. Махачкала, проспект Акушинского, 421. Телефон 8-988-033-55-55. 55.
5: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92-47-47.

уже не первый снег, друзья, у нас в Дагестане. Конечно, в высокогорных районах дождь меняется снегом, осадки все и продолжают идти временами, а это моральный кодекс вот с таким, скажем, весенним настроением. Ну что, друзья, конечно, только лучшая музыка, а еще сегодня отмечается Всемирный день лабиринта в первую субботу мая. Все желающие могут отметить этот день. Необычный праздник, он был предложен сообществом лабиринтов, международной организации, которая была создана в конце 20 века. Для членов сообщества лабиринт – это не просто путь-головоломка, но символ сотрудничества, единства и мира. Первую субботу мая всем сподвижникам и единомышленникам предлагается ровно в 13:00 пройти какой угодно лабиринт. Для того, чтобы образовавшаяся в результате единого порыва волна позитивной энергии улучшила мир. Ну, с 12 до 13 у нас целый час с вами поздравлений, приветов, музыкальных подарков, час желаний. Вот, поэтому будем улучшать мир с помощью этой положительной энергетики. А еще, друзья, фактически каждый из нас знает из древнегреческой мифологии о лабиринте Минотавра, которому жители Афин должны были приносить жертву юношей и девушек. Убил чудовище герой Тесей с помощью дочери царя Ариадны, давшей ему клубок для того, чтобы выбраться наружу. Ну, к слову, критский лабиринт неоднократно отстраивался заново, однако в XIV веке был окончательно заброшен. Лабиринты музыки предлагаю вам окунуться. Тина Тернер, Сергей Минаев, Тагир Курачев и не только в ближайшие 15 минут.

0: Реклама на радио.
1: Это мир РПЛ. 2 мая, 14:00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Ростов. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
2: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Покупайте стильные межкомнатные двери в салонах «Нузру» и участвуйте в розыгрыше iPhone 17 и 12 денежных призов. Акция действует до 3 мая 2026 года. Наши адреса: Каспийск, улица Амедхана Султана, 25, и Махачкала, улица Устарбекова, 11. «Нузру» открывает возможности.
6: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике «Дризет» вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам «Дризет». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: своеобразный ген беззаботности и позитива. Призыв расслабиться и наслаждаться жизнью под лучами солнца, ритмами регги. Кстати, Sunshine Reggae именно так называется композиция, Laid Back, в эфире радиостанции «Прибой». Это у нас датский дуэт. Кстати, вышел сингл в 1983 году, ну а работа над этим треком велась в студии Laid Back в мае-июне 81-го. Сначала с помощью синтезаторной гитары были придуманы запоминающиеся аккорды, затем в музыкальном магазине по соседству был куплен стальной барабан. Он использовался в карибской музыке, и для вступления использовали игрушечный аккордеон. Текст песни сочиняли на ходу из комбинации слов, открыток и фотографий, висящих на стене. Кстати, на написание этой композиции потребовалось всего несколько часов. Ну, несколько дней спустя норвежский барабанщик Франк Марк Скотт стук добавил барабана, а Питер Хансен записал басовую партию. Ну что, друзья, мы вспоминаем о том, что было. Совсем скоро мы будем с вами дарить музыкальные подарки тому, кто нам дорог, о ком не только не стоит забывать, но еще и стоит напомнить, что вы о нем думаете. Наш контактный 8988 МТС 2 91 10 07. Жду ваших сообщений в приложении Макс, и звонки в прямой эфир после 12:00 будут приниматься в прямом эфире. Итак, 8988 291 10 07. Ну и как обычно в это время мы расскажем.
1: Пробки на дорогах.
0: В помощь нам Яндекс.Карты. Есть небольшое замедление движения по проспекту Акушинского от улицы Северно-Осетинской до пересечения с Солдатской улицей. Небольшое замедление у троллейбусного кольца по проспекту Акушинского. Ну а также у нас по проспекту Расула Гамзатова, ближе к Доходаева, и где в районе, так, в районе Русского театра. По Доходаева от Кумыкского театра до проспекта Шемеля есть небольшое замедление движения. Ну, в общем-то, все спокойно. Тем временем хочется рассказать о новшествах, которые ждут автолюбителей с приходом последнего весеннего месяца. Вас, друзья, ждет масштабная корректировка правил игры на дорогах. Власти запускают комплекс законодательных и технических нововведений, которые затронут практически каждого, от штрафов за агрессивное вождение до состава автомобильной аптечки. Главная цель реформы – ужесточение контроля за безопасностью, снижение аварийности. Но, однако, многие изменения потребуют от водителей не только финансовых затрат, но и изменения привычного стиля управления. Итак, с мая этого года кодекс об административных правонарушениях пополнится статьями, карающими за так называемое опасное вождение. Теперь пристальное внимание инспекторов и камер. Именно под этот пристальное внимание попадут резкие, так называемые рваные торможения без необходимости, хаотичные перестроения шашечки, дестабилизирующий поток, намеренное создание помех автомобилям, идущим на обгон, и препятствование движения спецтранспорта. Первое нарушение грозит водителю денежными взысканиями от 3 до 5 тысяч рублей. Однако главный сюрприз за повторный эпизод в течение года. В этом случае автомобилист рискует получить административный арест или лишиться удостоверения на срок до 3 месяцев. Таким образом, власти намерены искоренить тихое хулиганство на дорогах, которое раньше было сложно доказать.
1: Пробки на дорогах.

0: СТО «Генезис Магма». До конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
1: Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая. Проживание, питание и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8 930 880 15 62.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.

0: Лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Я тебя никогда не забуду. Да, друзья, действительно, сначала была история любви. В 1807 году русский мореплаватель Николай Рязанов прибыл в Калифорнию, где встретил 15-летнюю Консепсьон Аргуэльо, дочь коменданта Сан-Франциско. Отважный командор и юная дива полюбили друг друга. И вот Николаю Рязанову пришлось по долгу службы сначала отплыть в Аляску, ну а затем отправиться в Санкт-Петербург, чтобы спросить у императора разрешение жениться на католичке. Тогда не было мобильных телефонов. По дороге путешественник тяжело заболел и умер в 43-летнем возрасте в Красноярске. А Кончита об этом узнала только 35 лет спустя и все время ждала его. Затем она в 60-летнем возрасте ушла в монастырь, где и провела остаток своих дней. Вот такая история любви. А это одна из композиций, которая была и положена в основу современной оперы «Юнона и Авось». Поэма Андрея Вознесенского «Авось», а также музыка композитора Алексея Рыбникова. Это у нас был ретро-час.
1: В Дагестане полдень. Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
0: А по субботам и воскресеньям, друзья, с 12 до 13 в студии Зухра Камаловой хочется напомнить о том, что спонсором нашей программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам. Спасибо им за поддержку. Напомню о том, что у нас в активном режиме приложение «Макс» и звонки в прямой эфир также принимаются. Записываем или запоминаем наш номер 988-291-1007.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: «Росювелир». Час желаний.
0: Мы продолжаем поздравлять вас с праздниками, но какой-то личный праздник, это уже на ваше усмотрение. И есть сообщение. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Поставьте, пожалуйста, песню Ахмеда Ахмедова и Ларисы Гаджиевой «Приди ко мне». Для моей мамочки написат Ганафиевны из Махачкалы.
1: Час желаний.

0: свои приветы и любимая музыка по желанию, звони или пиши 8-988-291-1007.
1: Мы же продолжаем программу. Есть у нас сообщение следующего характера. Добрый день, Зухра. Добрый. Поздравляем вас, а также весь ваш коллектив и слушатели радиостанции «Прибой» с праздником весны и труда. Спасибо, взаимно, и вас также поздравляем. А также автор письма продолжает. Хочу поздравить свою мамочку Магомедову Анжелу и доченьку Самирку Анис Кизилюрта. А также хочу передать ассаламу алейкум дяде Магомеду, который сейчас работает в Махачкале. И можно для них песню «Сосо Павлиашвили, помолимся за родителей» от Тимура.

0: помолимся за родителей.
1: Именно так называется композиция Сосо Павлиашвили, которая сегодня прозвучала в качестве музыкального подарка для мамочки Магомедовой Анжелы и доченьки Самирки. Они из Кизилюрта. Салам алейкум дяде Магомеду от Тимура. Кстати, дядя Магомед работает в Махачкале. Надеюсь, немного времени для отдыха вы всегда для себя найдете. А есть еще у нас, так, не еще, а несколько сообщений. Поэтому, друзья, если вы пытаетесь до нас достучаться с помощью звонков, то имейте баланс на своем мобильном. Итак, 8-988-291-1007. Добрый день, радиостанция «Прибой». Огромный привет на Дальний Восток моему любимому брату Багаудину, его жене Валикыз, а также племянникам Алибулату и Самадику, племяннице Софии. Вот, и хочется пожелать им всего самого наилучшего. С любовью, Айшат, Ильяс и Рамазан. И что-нибудь зажигательное на кумыкском языке. А еще вот такой вот салам алейкум. Валейкум ассалам, хочется ответить. В ответ передайте салам Виталику от Нурика и поставьте Загира Магомедова.
2: Час желаний.

0: Реклама.
1: Более 4 лет успешно работает филиал в городе Буйнакск от крупнейшего частного медицинского центра «Лекарь». За это время филиал заслужил и доверие, и много слов благодарности от наших пациентов. В филиале функционирует полный цикл услуг. Врачи ведут прием по различным направлениям. Также приезжают специалисты из основного центра Махачкалы. Доступный дневной стационар, выезд на дом, «Лекарь» в городе Буйнакск, Воровского, 15, мегафон 550-21-12.
2: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Компания «Вагидов» – ваш надежный партнер в выборе качественных отделочных материалов. У нас вы найдете керамическую плитку, керамогранит, ламинат и сантехнику по оптовым ценам. Приходите и убедитесь сами. Наш адрес – Махачкала, Бейбулатова, 22/3, территория «Махачкала Хлебопродукт». Телефон 93-93-85.
4: Двери современные. Каждому нужны. В выборе дверей все мелочи важны.
5: Легкие, прочные, стильные и модные.
4: Классика, модерн.
5: В Хольце двери всем.
4: Межкомнатные и входные.
5: Фабричные двери.
4: Цены заводские. В Махачкале на Ерчи Казака 10И.
5: Фирменный салон дверей. Хольц, приходи.
6: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
8: На радио «Прибой» час желаний.
9: Программу с вами продолжаем. Друзья, у нас не только сообщения, но еще и звонки. Звонки в прямом эфире. Так, ну, по крайней мере, пытаемся, да, пытаемся познакомиться. Здравствуйте. Алло.
10: Добрый день.
9: Ну, давайте будем представляться. Как вас зовут? Откуда звоним?
10: Меня зовут Эля. Я вам звоню с Каспийска.
9: Очень приятно. Как настроение, Эля?
10: Вы знаете, неплохое.
9: Угу. А как вы думаете, почему оно у вас такое хорошее?
10: Ну, наверное, сегодня мы проснулись, открыли глаза, уже надо радоваться.
9: Ну, это так, это согласны. А пока вы будете строить планы на сегодняшний вечер, потому как отдыхать всегда хочется, мы, наверное, вспомним тех, кто вам дорог, с кем всегда приятно проводить время.
10: Кому простите, вас так плохо слышно.
9: Да, ну давайте я погромче. Я говорю, будем вспоминать тех, с кем хорошо, комфортно. А кому мы будем приветы передавать?
10: Передаю всем своим близким, друзьям, всем огромный привет. Хочу всем пожелать мира, самое главное, мира на земле и всем-всем здоровья. Главное – здоровье.
9: Ну, здоровье – это жизнь, а жизнь без движения никуда. Поэтому предложу вам композицию Кристины. Обещайте, что будете танцевать.
10: Конечно, всем хорошего настроения.
9: Здорово. Ну что ж, делайте погромче, «За морем море», Кристина, специально для вас.
10: Всего доброго.
8: Час желаний.

отели из Каспийска, всем-всем, кто слушает радиостанцию «Прибой», действительно, настроение хорошее. И следующее сообщение. Салам алейкум всем, хорошего настроения. Пишут нам из центра Окана, нам знают, нас знают, пишут, нам доверяют, поэтому хотелось бы еще и послушать хорошую песню, отдельно подарить этот трек для моего брата Хабиба в исполнении Гусейна Манапова «А ты как желтый лист».

0: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
1: «Росювелир». Спасибо нашему спонсору за поддержку программы «Час желаний». Ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир», друзья, вы найдете изысканные украшения из золота, серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому. Ну что ж, программу продолжим, и вновь у нас поздравления.
2: «Час желаний».
1: Да, действительно, с днем рождения. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Хотим поздравить брата Ислама с днем рождения. Желаем ему крепкого здоровья, удачи на экзаменах. С наилучшими пожеланиями, братья Гусейн и Мухаммад, а также сестра Фатима. И включите, пожалуйста, для него песню Натальи Подольской «День рождения».

Ну, друзья, у нас продолжаются подарки. Хочется, конечно, поздравить всех тех, кто появился сегодня на свет. Пусть и праздник будет запоминающимся. Ну и следующее сообщение. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Хочется заказать песню для любимой Ирины Джамаловны, которая помогла мне в тяжелой ситуации. Поставьте для нее песню в исполнении Сульги Гаджиевой. И пусть Ирине ее делу сопутствует успех, удача в ее благородном деянии. Приятно, конечно, получать такие слова, тем более программа для этого. Итак, 8988 291 10 07.

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Медицинский центр «Гепар». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Фит-сервис автосервис. Фит-сервис автосервис.
6: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
7: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в Чанган-центре Фарафта. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган» в трейд-ин.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
9: Объявление.
10: Еще одно объявление, друзья. Кумыкский театр приглашает на спектакль «Свадьба на войне». 5 мая в 18:30. Синхронный перевод на русский язык. Телефон 8-906-450-1001. 906-450-1001. Возрастное ограничение 12+.
11: Час желаний. Исполнение любых желаний. В разумных пределах.
10: Оно все, конечно, субъективно. Разумный предел у нас имеет границы то шире, то уже. Но в любом случае, друзья, не только текстовое, но и голосовое сообщение может прозвучать в нашем эфире в программе «Час желаний». Добро пожаловать. И вот одно из них.
12: Здравствуйте. Можно, пожалуйста, заказать песню про Дагестан? И по ночам мне снится, которую кто она поет? И по ночам мне снится вся красота, что в Дагестане, вот эту певицу, вот эту песню поставить. И привет передать Нурлану и Фикрету от их брата русского Виталика.
10: Ну что, с удовольствием, Виталий, исполняем вашу заявку. Сабина Саидова «Мой Дагестан».

перевала времени менялось поколение, но земля отцов наших, земля воинов павших. Я пред тобою голову склоню, дождь смоет слезы матерей сынов терявших. Я эти строки посвящаю Дагестану.

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007.
1: От Виталика, от Виталия всем своим братьям в Дагестане была посвящена эта композиция Сабины Саидовой «Мой Дагестан». 8-988-291-1007. Не только дозвониться, но еще и написать нам сообщение. Хотите в текстовом режиме, хотите голосовым, но в любом случае все дойдет до адресата. Добрый день, дорогие наши любимые радиоведущие. Так начинается следующее послание. Большой вам привет от семьи Шамиловых, Мусаевых. Хоть и живем мы почти 30 лет в Сургуте, каждый день с нами радиостанция «Прибой». Даже наши дети выросли на музыке вашего радио. Сегодня мы хотим пожелать всем всего самого хорошего. Привет всему Дагестану. А на днях мы отмечали день рождения нашей любимой доченьки Аидочки. Ей исполнилось 13. Хотим пожелать ей крепкого здоровья, чтобы все желания исполнились, дорогая, любимая наша девочка. И пусть Аллах поможет тебе с легкостью преодолеть все невзгоды и трудности, чтобы в скором времени ты ходила своими ножками, без костылей. Мы будем молиться и молиться за тебя. С пожеланиями: мама Зуля, папа Бадрудин, сестра Саида, тетя Зульфия, дядя Мурат и братья Аскер, Зайнудин, Магомед и Руслан. И всем нашим родным землякам большой, огромный привет из города Сургут. И пусть Всевышний поможет всем нашим землякам в этот нелегкий период, мирного неба нам всем над головой. Поставьте, пожалуйста, песню Альпия Талиевой, желательно зажигательную.
2: Выбирай, выбирай то, что нравится.

0: Реклама на радио. Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая. Проживание, питание и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62.
1: Покупайте стильные межкомнатные двери в салонах «Нузру» и участвуйте в розыгрыше iPhone 17 и 12 денежных призов. Акция действует до 3 мая.

0: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
4: Час желаний.
5: Немного времени осталось до конца программы. Хочется, друзья, озвучить все то, что уже к этому времени получено в предложении Макса, номер 8-988-291-1007. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Так начинается следующее послание. Сегодня в такой прекрасный праздничный день хотим мы, бригада тепличников из селения Первомайское, поздравить всех наших коллег и пожелать им богатых урожаев. И включите, пожалуйста, зажигательную песню в исполнении Патимат Кагировой. С благодарностью и до новых встреч. Так, следующее послание. Добрый день, радиостанция «Прибой». Пишет вам мамочка. Хорошего дня и прекрасного настроения вам, а также всем слушателям. Ну что ж, здорово, спасибо. Я продолжаю цитировать. «Хочу передать привет», пишет мамочка, «любимым сыновьям Арсену, Абдулу, Гаджимураду. Пожелать им здоровья и всегда позитивного настроения, невероятных успехов, и пусть удача ходит с вами рядом. Помогайте друг другу и поддерживайте друг друга. Люблю вас». Поставьте что-нибудь зажигательное на даргинском языке. А еще до нас дозвонился житель селения Ашты Дахадаевского района и попросил поздравить с днем рождения Амарова Богомеда. Итак, Амарову Богомеду, уроженцу селения Ашты Дахадаевского района, который сейчас находится в Новороссийске, в честь дня рождения подарки и поздравления. Желает вам здоровья, душевного благополучия, денежного изобилия. Пусть все ваши желания, Богомед, обязательно будут исполнены, цели достигнуты, а проблемы решены. С днем рождения!

0: «Страсть души» Патимат Кагирова в эфире радиостанции «Прибой». Ну что, друзья, это был музыкальный подарочек для именинника, для Марова Богомеда из селения Аштыда Хадаевского района. Но сейчас он находится в Новороссийске. С днем рождения вас поздравляют те, кто вас любят и помнят. А еще сегодня привет Арсену Абдулу Гаджимураду от мамочки. И еще в селении Первомайское всем тепличникам. Вы знаете, вот с таким настроением урожай всегда будет богатым. Пусть так и будет в продолжении. Напомню о том, что вы, друзья, если не успели в нашей программе кого-то поздравить, передать привет, то можно это будет сделать на 45-й минуте следующего часа. А свои сообщения уже можно присылать нам в приложении Макс. Напомню, наш контактный 8-988-291-1007. Спонсором нашей программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивная коллекция от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. Росювелир, вы достойны лучшего. Кстати, совсем скоро будем с вами отмечать час новый. Тут у нас ждет премьерная работа в студии Зухра Камалова. До 14 мы с вами вместе.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.
2: «Росювелир».

0: В Дагестане 13 часов.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Дагестан – это не просто страна-гор, это родина более 60 равноправных народов. Ну, не зря, конечно, нашу республику называют страной горы и страной языков. А дружба между народами – самое дорогое, великое богатство нашей малой родины. Это сильное чувство, которое может сотворить чудеса на нашей планете. Мы люди, а значит, без верных друзей труднее нам жить, умирать тяжелее, известные строки, друзья. Конечно, много обычаев сохраняет наши народы, а есть еще у дагестанцев свой кодекс чести. И последние события показали, что Дагестан един с Россией, все народы едины. С помощью милосердия всех-всех мы, друзья, обязательно вернем в себе гармонию. Ну, а что касается хорошего настроения, то радиостанция «Прибой» будет в этом вам помогать. В студии Зухра Камалова, друзья, пожелаю всем хорошего майского, чудесного дня и отличного настроения. Будьте рядом!

0: Реклама на радио. Преобразите свой дом с мебелью от Армады. Современный дизайн, высокое качество и разнообразие стилей. Все это ждет вас в нашем салоне. Не упустите шанс сделать ваш интерьер уникальным. Махачкала, проспект Акушинского, 421. Телефон 8-988-033-55-55.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Обменяем вашу старую технику на скидку 15%. Трейд-ин на технику во всех магазинах Киргу. Приносите любую непригодную технику и приобретайте мелкую бытовую технику со скидкой 15%. В акции участвуют бренды Ареса, Смэг, Зигмундштайн, KitchenAid. Торопитесь, акция действует только до конца месяца.
2: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
3: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

«Дыхание любви», именно так называется новая работа «Хатимы» на аварском языке. Ну что, думаю, вы не усидели на месте, друзья, так держать, потому как движение – это все-таки жизнь, а жизнь продолжается. Кстати, сегодня отмечается еще День уличного музыканта. Конечно, погода не совсем благоволит этой дате, но все же этот замечательный международный день, праздник, он объединяет всех людей, говорящих на самом универсальном языке мира, языке музыки. Артисты, живущие ради искусства, в этот день выходят на улицы, играют, чтобы порадовать прохожих. Среди них не только исполнители-одиночки с гитарой, но очень часто целые музыкальные коллективы, для которых музыка стала смыслом жизни. Кстати, появился этот праздник в календаре в 2007 году по инициативе актера-музыканта из Литвы Андрюса Мамонтоваса. Его идея пришлась по вкусу единомышленникам со всех континентов. Ее поддержали даже те исполнители, которые играли на самых известных сценах и вошли в список золотых голосов мира. И шутки ради, некоторые из них даже проводили смелые эксперименты. Они маскировались под бродячих артистов, выходили на улицы, в метро, парки, чтобы исполнить произведения, звучавшие ранее только на престижных сценах. И как же отметить этот день? В первую субботу мая. Ну, лучше, конечно, отправиться в пешую прогулку по городу. В Родопский бульвар, добро пожаловать. А если нет такой возможности, включить радиостанцию «Прибой» и вспомнить, что есть такой праздник.

0: Радио Прибой. О погоде.
1: Самое время рассказать нам о погоде в Махачкале. У нас геомагнитное поле неустойчиво на протяжении всей республики. В Махачкале 13 градусов, облачная погода, вечером возможен кратковременный дождь. Ну а температура опустится до 9-10 с плюсом. Ветер свежий северо-западный с порывами до 16 метров в секунду. Температура морской воды уже 13 градусов. В Кизляре 12, вечером 10 тепла. В Хасавюрте, в Кизилюрте 11. Возможен кратковременный дождь в вечернее время. В Буйнакске 12 градусов, ночью до плюс 6, пасмурная погода. Также возможен кратковременный дождь. Такой же прогноз сохраняется для Дербента, только там 13, ну а ночью плюс 10. Такая вот погода дождливая, возможно, сменится на пасмурную.

0: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
1: Это «Мир РПЛ». 2 мая, 14.00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Ростов. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
2: Жилой комплекс от iWell – это не просто квадратные метры. Это продуманная архитектура, надежные технологии и внимание к деталям, которые ощущаются каждый день. Закрытая территория, современные планировки, комфорт, безопасность и среда, в которой хочется жить, а не просто находиться. И главное, мы строим по 3 этажа за месяц, чтобы ваше будущее появлялось быстрее. iWell – строим будущее вместе.
3: Двери современные. Каждому нужны. В выборе дверей все мелочи важны.
4: Легкие, прочные, стильные и модные.
3: Классика, модерн.
4: В Хольце двери всем.
3: Межкомнатные и входные.
4: Фабричные двери.
3: Цены заводские. В Махачкале на Ирчи Казака 10И.
4: Фирменный салон дверей. Хольц, приходи.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Ну вот, друзья, Яндекс.Карты используем для того, чтобы рассказать о замедлении движения по проспекту Казбекова, это Семендер, от улицы Новолакской до Московской. А еще, внимание, как раз таки от этой, от проспекта Казбекова, что в Семендере, по улице Московской перекрыт проезд, то есть проезд там не осуществляется. Будьте внимательны, осторожны. По проспекту Акушинского, также недалеко от улицы Солдатской и Северосетинской, тоже небольшое замедление движения наблюдается у нас в, так, по проспекту Шамиля на пересечении с, Кушин, с Яракского. И выезды в город и из города свободны, так что, друзья, пользуемся на все 100%. А еще для всех автолюбителей новости. С мая можно приобрести страховку гораздо удобнее. Для тех, кто выезжает на дорогу от случая к случаю, вводится упрощенный порядок оформления краткосрочных полисов ОСАГО сроком действия от 1 дня до 3 месяцев. Это решение ориентировано на водителей, арендующих машину, совершающих разовые переезды или сезонную эксплуатацию транспортных средств. Однако послабление для одних оборачивается ужесточением для других. Завершена полная синхронизация баз данных ГИБДД и Российского союза автостраховщиков. Теперь дорожные камеры в реальном времени сверяют номера машин с наличием действующей страховки. Если полиса нет, система выпишет штраф. Более того, это может происходить повторно в течение суток при каждом новом фиксировании. Раньше за отсутствие ОСАГО наказывали разово, но теперь же бесправные рискуют получить несколько квитанций за один день. Так что будьте внимательны и осторожны.
0: Пробки на дорогах.

0: Свои приветы и любимая музыка по желанию звони или пиши 8-988-291-1007.
1: Ну что, друзья, каждый час у нас на 45-й минуте ждет кого-то сюрприз. А для этого нужно попытаться написать заблаговременно нам сообщение в приложении Макс на номер 8-988-291-1007. И прежде чем попрощаться, друзья, хочется процитировать музыкальный привет. Сегодня Ариф из Махачкалы передает огромный привет дяде Малику, другу и соседу, а также всем радиослушателям и радиоведущим. И поздравляет всех с праздниками майскими и желает, конечно, здоровья прежде всего и настроения хорошего. А для поддержания хорошего настроения дяде Малику он просит подарить песню в исполнении Виктора Цоя, группа «Кино», «Ветер перемен». Ну что ж, сделаем это с удовольствием. На этой ноте я скажу вам до свидания, до дня завтрашнего в 10 утра вновь будем с вами общаться. Вот, и хотелось бы, чтобы в вашей жизни всегда звучала мелодия счастья. Пусть новости будут только добрыми, а любимые песни попадают в плейлист именно тогда, когда они так вам необходимы. Ну вот, в студии была Зухра Камалова, и Захмедханова уже ждет встречи с вами. Я тоже ее поздравляю с майскими праздниками, желаю ей удачного эфира, творческого всплеска эмоций. Ну, а это вы почувствуете через песни и общение. Всем доброго и пока!

0: Реклама на радио.
1: Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая, проживания, питания и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
3: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
5: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
6: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом Евролин. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом Евролин. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом Евролин. Ищите нас на картах и в соцсетях.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: стиле без ограничений.
1: Ну что ж, добрый день, прибойцы. Май, суббота, выходные в самом разгаре. Уверена, многие сейчас открывают дачный сезон, разжигают мангалы, встречаются с близкими. Ну а мы уже здесь, на волнах радиостанции «Прибой», чтобы сделать ваш день музыкальным, уютным и немножечко волшебным. Пусть этот день принесет только светлое и прекрасное, обязательно и вкусное. Меня зовут Иза Ахметханова, у штурвала с 2 часов и до 7 вечера. В вашей компании. Поехали, друзья!

0: Реклама.
1: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
3: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
1: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес меньше чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня в Чанган-центре Фарафта. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган в трейд-ин.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радио «Прибой».
1: Музыка, за которую не стыдно.
2: Знаете, хорошая музыка, как хорошая компания, делает момент ярче. Но у нас как раз есть чем вас, друзья, удивить. Прямо сейчас новинка на радио «Прибой». Включайте погромче, слушайте первыми, ну и, конечно, оценивайте, делитесь впечатлениями. Нам очень важно, что вы думаете. Ну и первая новинка, которую я рада вам представить, под названием «Ищу тебя» Абакар Курбанадамов.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Диля Макла.
1: Весна на нашей волне.
2: Радио Прибой.
3: Поздравляем!
2: Настрой на 107 FM.

0: Реклама на радио. Компания «Вагидов» – ваш надежный партнер в выборе качественных отделочных материалов. У нас вы найдете керамическую плитку, керамогранит, ламинат и сантехнику по оптовым ценам. Приходите и убедитесь сами. Наш адрес – Махачкала, Бейбулатова, 22/3, территория «Махачкала, хлебопродукт». Телефон 93-93-85.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение – всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Дом Строй Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Ну, а теперь о будничном, даже в праздники, даже в субботу. Дорогие водители, рубрика «Пробки». Смотрим на Яндекс.Карты, что сегодня в Махачкале на дорогах. Итак, пробки в Семендере по проспекту Казбекова совсем незначительные. Такая же картина и на Гайдара-Гаджиева в районе Троллейбусного кольца. На проспекте Имама Шамиля небольшое скопление машин в районе пересечения с улицей Магомеда Яракского и проспекта Гамидова. Также у нас заторы на Ирчик, Казака, Сергокалинская улица выделена красным. В районе ЦУМа на Каркмасова, Магомеда Гаджиева частично выделена красным. Также пробки и на Дахадаева. Что же у нас в редукторном поселке на проспекте Петра Первого в районе Кольца? Небольшое скопление машин. Ну, друзья, соблюдайте дистанцию, вы ведь знаете, как положено. Не нервничайте, соблюдайте также правила дорожного движения. Мы здесь, чтобы скрасить ваши ожидания. Всем доброй и безопасной опасной дороги. От мангала к мангалу. Поехали!

0: Время услышать любимую песню.
1: Сюрприз-звонок на радио «Прибой».
2: Да, друзья, я прямо сейчас решила устроить самый настоящий сюрприз-звонок или СМС на волнах радиостанции «Прибой», потому что к нам в эфир поступило сообщение, которое я просто не имею права оставить без внимания. Оно пролетело тысячи километров, представьте только, из прекрасного весеннего Парижа в наш солнечный Дагестан. В этих строках столько души, тепла и искренности, друзья, что хочется немедленно разделить их с вами. Итак, я зачитываю это чудное, чудесное послание, ну а потом обязательно откликнусь на него от всего сердца. Итак, дорогие слушатели, с теплым весенним приветом из прекрасного Парижа в солнечный Дагестан. В эти майские дни хотел передать самые искренние поздравления и добрые пожелания. Пусть в Дагестане всегда царит мир, согласие и благополучие. Пусть крепнут семейные узы, сохраняются традиции и уважение к старшим. Ну а каждый новый день приносит радость, достаток и уверенность в будущем. Пусть весна наполнит сердца светом, надеждой, ну и, конечно, теплом, а расстояние между Парижем и Кавказом станет лишь поводом для еще большей дружбы и взаимного уважения. С праздником весны и, конечно, труда! С уважением и теплом из Парижа в Дагестан, Муса Париж 2026, и попросили песню в исполнении Стаса Михайлова «Я подниму свой бокал». Ну, в оригинале «За женщин всех» называется композиция. Ну, Муса, от всех нас самая добрая ответная улыбка из Дагестана в Париж. Знаете, такие сообщения и есть настоящее радиоволшебство. Они доказывают, что ни расстояние, ни государственные границы не способны уменьшить ни любовь к родной земле, ни уважение к близким. Ваше пожелание мира, согласия, ну и, конечно, крепких семей – это то самое главное, ради чего мы все, наверное, и живем. Пусть весна действительно согревает сердца и там, на берегах Сены, ну и здесь, у подножия наших великих гор. Спасибо вам за тепло, за верность традициям, ну и за прекрасный музыкальный подарок всем женщинам, ну а значит и всему нашему эфиру. Знаете, с огромной радостью исполняю ваш заказ, и пусть эта песня станет символичным бокалом, который мы все вместе поднимем за весну, за дружбу, за любовь. Ну, на волнах радиостанции «Прибой» звучит Стас Михайлов. За женщин всех слушайте, дорогие, пусть на душе у каждого сейчас станет особенно тепло.
1: Сюрприз-звонок на радио «Прибой».

известно всем. Хоть всю планету обойди, красивей наших вам не найти. В них есть и стать, и блеск,

0: Реклама.
1: Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая. Проживание, питание и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62. Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытие.

0: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
1: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Омара Гаджи Шахтаманова, 55А.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: или без ограничений.
1: Друзья, на часах 15:04, суббота продолжается. И если вы еще не у мангала и не на маевке, ну, конечно, не расстраивайтесь, друзья. У нас своя маевка музыкальная. Говорят, в хорошей компании даже хмурый день становится теплым. И даже если небо затянуто, наши треки добавят красок. С вами по-прежнему я, Иза Ахметханова. Мы продолжаем дарить вам лучшие хиты и хорошее настроение. В этом часе только для вас.
2: Радиоприбой в Буйнакске.
3: Радиоприбой в Дербенте.
2: Радиоприбой в Кизилюрте.
3: Радиоприбой в Махачкале.
4: Радиоприбой в Кизляре.
5: Радиоприбой.
6: Вачидун, вачидун, дуца квалат. Хвалбадир гарбида. Хай каранде дом, ваче дом, ваче дом, дуца квалатле.

0: ВКонтакте и на сайте радиоприбой.ру.
1: Радио для всех.
2: Реклама на радио.
3: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
4: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Покупайте стильные межкомнатные двери в салонах «Нузру» и участвуйте в розыгрыше iPhone 17 и 12 денежных призов. Акция действует до 3 мая 2026 года. Наши адреса: Каспийск, улица Амитхана Султана, 25, и Махачкала, улица Устарбекова, 11. «Нузру» открывает возможности.
7: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

услышу голос, повернусь, как будто фильм, а в нем ты моя, в том платье, как тогда, вернешься по морям и в мире облаков.

0: Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой».
1: И вправду, друзья, на наших волнах всегда много новой музыки. Ну а музыка – лучшее средство от плохих мыслей. Проверено. И у нас сегодня свежая премьера. Слушайте новинку на волнах нашего радио. Сохраняйте в плейлист. Ну и, конечно, делитесь с друзьями. Поехали. Наира Рахманова, «Ты не пришел».
0: Слушайте внимательно. Новинка на

0: Объявление.
1: Дорогие друзья, Кумыкский театр приглашает на спектакль «Свадьба на войне». Дата 5 мая в 18:30. Будет организован синхронный перевод на русский язык. Телефон для справок 8-906-450-1001. 8-906-450-1001. Возрастное ограничение 12+.
2: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
3: Это «Мир РПЛ». 2 мая, 14:00, Анжи-Арена, «Динамо» Махачкала, Ростов. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского «Динамо» и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
4: Двери современные. Каждому нужны. В выборе дверей все мелочи важны.
5: Легкие, прочные, стильные и модные.
4: Классика, модерн.
5: В Хольце двери всем.
4: Межкомнатные и входные.
5: Фабричные двери.
4: Цены заводские. В Махачкале на Ирчи Казака 10 и.
5: Фирменный салон дверей. Хольц, приходи.
6: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
7: Преобразите свой дом с мебелью от Армады. Современный дизайн, высокое качество и разнообразие стилей. Все это ждет вас в нашем салоне. Не упустите шанс сделать ваш интерьер уникальным. Махачкала, проспект Акушинского, 421. Телефон 8-988-033-55-55. 55.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, дорогие водители, обновленная информация по пробкам в Махачкале. Яндекс.Карты показывают следующее. Пробки у нас в Семидере по проспекту Казбекова незначительные. Также в районе троллейбусного кольца по Гайдара Гаджиева небольшое скопление машин. И по проспекту Имама Шамиля у троллейбусного кольца в районе пересечения в районе Джума-мечети и у пересечения с проспектом Гамидова. Также небольшое скопление машин на Магомета Гаджиева и на Каркмасова. На этом все. Ну, пусть пробки остаются единственной заминкой этого дня, но мы с вами обязательно на связи. Держите дистанцию, уважайте друг друга. Доброй дороги!

0: Реклама на радио.
1: Жилой комплекс от iWell – это не просто квадратные метры. Это продуманная архитектура, надежные технологии и внимание к деталям, которые ощущаются каждый день. Закрытая территория, современные планировки, комфорт, безопасность и среда, в которой хочется жить, а не просто находиться. И главное, мы строим по 3 этажа за месяц, чтобы ваше будущее появлялось быстрее. iWell – строим будущее вместе.
2: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение.

0: том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. Мечта – это 35 лет успешной работы.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

друзья, 16:07 на наших часах. Майская суббота катится к вечеру. Кто-то уже перевернул шашлык, кто-то только собирается на майоху. Кстати, а вы сегодня главные по мангалу или под танцовки все-таки? Делитесь, друзья, в мессенджере. Мы обязательно передадим приветы. Ну а пока музыка самая качественная, самая родная на волнах радиостанции «Прибой». С вами по-прежнему я, Иза Ахметханова. Продолжаем.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография и УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.

0: сейчас, друзья, самое время для свежего трека, тем более на природе, под аромат костра или просто в уютной компании. Музыка звучит совершенно по-особенному. В эфире новинка. Оцените, пишите, как вам. Ну а готова представить вашему вниманию я трек в исполнении очаровательной звезды нашей дагестанской эстрады Умайры Шахбановой под названием «Дивная любовь».
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: прекрасно.
1: Горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Компания «Вагидов» – ваш надежный партнер в выборе качественных отделочных материалов. У нас вы найдете керамическую плитку, керамогранит, ламинат и сантехнику по оптовым ценам. Приходите и убедитесь сами. Наш адрес: Махачкала, Бейбулатова 22/3, территория Махачкала, хлебопродукт. Телефон 93 93 85.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Обменяем вашу старую технику на скидку 15%. Трейд-ин на технику во всех магазинах Киргу. Приносите любую непригодную технику и приобретайте мелкую бытовую технику со скидкой 15%. В акции участвуют бренды Ареса, Смэг, Зигмундштайн, KitchenAid. Торопитесь, акция действует только до конца месяца.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Ну а теперь, друзья, о праздниках и событиях, связанных с сегодняшним числом. Сегодня у нас, напомню, 2 мая. Итак, 2 мая в 2016 году резолюцией Генассамблеи ООН был провозглашен Всемирный день тунца. С тех пор каждый год 2 мая экологи напоминают о ценности этой разновидности рыб и призывают защищать, ну и, конечно, сохранять ценные ресурсы мирового океана. Вот уже два десятка лет во всем мире отмечают также День Гарри Поттера. Праздник придумали фанаты Поттерианы и выбрали этот день в память об эпической битве главного героя с Волан-де-Мортом. Но из истории именно 2 марта 1703 года пастор Эрнст Глюк открыл в России первую гимназию. И также в этот день, но в 1910 году, летчик Сергей Уточкин совершил первый публичный полет на аэроплане в Москве. Также, знаете, даты знаменательных событий, связанных с этим числом, у нас сегодня очень много, друзья. Именно 2 мая в 1922 году Сергей Есенин и Айседора Дункан оформили брак по советским законам. И также в 1933 году, 2 мая, начали использовать первую советскую кинопленку, выпущенную «Шостки». Ну и также в 45-м, 2 мая, советские войска полностью овладели Берлином. Комендант подписал приказ о капитуляции. Ну и 49-й год, первый в СССР телерепортаж футбольного матча со стадиона «Динамо». Ну и кто же сегодня родился? Екатерина II, конструктор Вильгельм Маузер, художник Николай Крымов, ну а также наши современники, друзья, Леонид Каневский, Дуэйн «Скала» Джонс и дирижер Валерий Гергиев. Ну и также футболист Дэвид Бекхэм. Ну и, друзья, еще пару праздников, которые можно отнести ко второму числу. Это день игры на гавайской гитаре, также день брата и сестры. Но чем не повод позвонить сестре или брату и вместе полениться под гавайские мотивы. Ну а прямо сейчас мотивы на волнах радиостанции «Прибой». Специально для вас, друзья, у нас тут сестра по духу в исполнении Маргариты Пазаян и Артс Вик.

0: Реклама.
1: Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая, проживания, питания и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62.
2: Покупайте стильные межкомнатные двери в салонах Нузру и участвуйте в розыгрыше iPhone 17 и 12 денежных призов. Акция действует до 3 мая 2026 года. Наши адреса: Каспийск, улица Амитхана Султана, 25, и Махачкала, улица Устарбекова, 11. Нузру открывает возможности.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Дорогие друзья, это «Прятки» в исполнении Эрнеста Геворгяна и «Фарми». Ну, а я напоминаю, что с 17 до 18.00 на волнах радиостанции «Прибой» горячая десятка лучших треков недели. Национальный хит-парад в моей компании.
1: Золотая коллекция «Радио «Прибой».»

0: 50 лучших песен за 7 дней. Десятка популярных треков в чемпионате.
1: Слушай и болей за любимого артиста.
0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
2: Итак, друзья, всем меломанам пламенный привет. В эфире «Горячая десятка» на волнах радиостанции «Прибой». С вами Иза Ахметханова. Майские выходные в разгаре. Уверена, музыка народов Кавказа сейчас звучит на многих маевках, создавая ту самую атмосферу душевности, ну и, конечно, тепла. Дагестанские мотивы – это все-таки наше наследие. Ритмы, которые объединяют, представляем вам, друзья, хиты, которые мы слушали и выбирали всю неделю. Поехали. И открывает нашу десятку песня-история. Знаете, ожидание, легкая грусть и тот самый момент, когда сердце чуть сжимается от неразделенных каких-то надежд, Наира Рахманова поет так, что каждая строчка отзывается внутри. Очень женская, очень искренняя история. Не просто для души, а просто для всего Дагестана. «Ты не пришел» – десятая строчка Наира Рахманова. Слушаем и наслаждаемся.
0: Десятое место.

0: друзья, это была Наира Рахманова с треком «Ты не пришел». Ну, а следующая песня совсем о другом, о том, как судьба порой подбрасывает сюрпризы. Встретили случайно, а вот разойтись уже не смогли. Живой ритм, легкая подача, красивая аранжировка. А какой голос? Белик Абасов знает, как сделать трек одновременно танцевальным и душевным. 9-е место. «Случайная встреча».
1: 9-е место.

0: Друзья, ну а восьмую строчку занимает композиция, которая объединяет языки и традиции. Алиса Супранова очень тонко передает ту красоту, когда о чувствах говорят не прямо, а взглядами, намеками и даже полутонами. Смотришь украдкой про магию момента. Понятную без перевода. Уже пару недель в горячей десятке. Итак, встречаем. Алиса Супранова. Урлап, урлап. Смотришь украдкой.
1: Восьмое место.

0: ВКонтакте и на сайте radioprebой.ru.
1: Радио для всех.
2: Реклама на радио.
3: В медицинском центре «Лекарь» более 5 лет работает своя служба вакцинации. Все препараты сертифицированы, соответствуют срокам годности. А часть из них завезена из-за рубежа от ведущих фармакологических компаний. Мы строго соблюдаем условия хранения и транспортировки вакцин. Выдаем прививочный сертификат, где указаны уже сделанные и предстоящие прививки. Служба вакцинации «Сети Лекарь». Мегафон 550-88-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
6: Преобразите свой дом с мебелью от Армады. Современный дизайн, высокое качество и разнообразие стилей. Все это ждет вас в нашем салоне. Не упустите шанс сделать ваш интерьер уникальным. Махачкала, проспект Акушинского, 421. Телефон 8-985-033-55-55.
7: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике 3Z вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: 7 дней.
1: Десятка популярных треков в чемпионате.
2: Слушай и болей за любимого артиста.
1: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
3: Друзья, с вами Иза Ахметханова. Это и вправду национальный хит-парад. Горячая десятка лучших треков недели по версии наших слушателей, слушателей радиостанции «Прибой». Мы подобрались ко второму блоку, и тут у нас седьмая строчка. На ней расположился Аслан Гусейнов, артист, за плечами которого огромный путь в отечественной и не только эстраде, но и каждая его премьера – это, конечно, событие. «Как я без тебя» – это мощный ритм, зрелая лирика и та самая нота, которая берет за живое. Седьмая позиция сегодня. Итак, встречаем Аслан Гусейнов, «Как я без тебя».
1: Седьмое место.

0: Итак, друзья, ну а на шестой строчке у нас сегодня народная артистка Республики Дагестан Лариса Гаджиева. Одно из самых узнаваемых имен на дагестанской сцене, любимица публики «Лилия». Эта песня нежная, как весенний цветок, тонкая, воздушная, с такими восточными, с восточной мелодикой и очень теплым настроением. Шестая строчка нашего хит-парада. Лариса Гаджиева, «Лилия».
1: Шестое место.

0: Друзья, мы подобрались к золотой середине нашего национального хит-парада. Пятое место, и это песня «Послание». На ней расположился Руслан Магомедов. Он напоминает нам о самом важном. Берегите друг друга, берегите старших, берегите родителей. Цените моменты и не откладывайте теплые слова на потом. Простая, но очень нужная мысль, друзья. Искреннее исполнение. Берегите сегодня ровно посередине нашего хит-парада, нашей горячей десятки.
1: Пятое место.

0: Итак, друзья, мы в шаге от тройки лидеров, и на четвертом месте у нас расположился заслуженный артист Республики Дагестан Рустам Ахмедханов. Рустам Ахмедханов давно завоевал любовь слушателей, ну а песня «Далалай» — одна из тех песен, которую знает, мне кажется, каждый, что поют хором на свадьбах, ее что в дружеских застольях. Композиция из народа, конечно, на слова нашего многоуважаемого легендарного Расула Гамзатова. Да, жизнерадостная, с национальным колоритом и в то же время очень современная аранжировка сегодня представит нам Рустам. Ну, четвертое место. Слушаем. Рустам Ахмедханов, «Далалай».
1: Четвертое место.

0: Объявление.
1: Друзья, ну а сейчас небольшое объявление для любителей театрального искусства. Кумыкский театр приглашает на спектакль «Свадьба на войне» 5 мая в 18:30. Синхронный перевод на русский язык. Телефон для справок 8-906-450-1001. 8-906-450-1001. Возрастное ограничение 12+.
2: Реклама.
3: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.
4: Это «Мир РПЛ». 2 мая, 14:00, Анжи-Арена, «Динамо» Махачкала, Ростов. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского «Динамо» и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
5: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
6: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Cybox, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
9: А вот и тройка самых популярных.
1: Да, друзья, это национальный хит-парад, горячая десятка лучших треков недели на волнах радиостанции «Прибой» по версии наших слушателей. С вами Иза Ахметханова, и мы подобрались уже к тройке лидеров. И открывая тройку сильнейших, Хатима. Певица с узнаваемым голосом и своим таким определенным стилем. Дыхание любви про ту самую близость, когда слова уже не нужны. Чувственная глубокая работа, бронза этой недели.
9: Третье место.

0: Итак, друзья, серебро сегодня забирает группа «Бахтовар» с композицией «Дождь». Знаете, есть песни, которые включаешь и в наушниках. Смотришь в окно, и все вокруг обретает особый смысл. «Дождь» именно такая. Атмосферная, глубокая, с правильным каким-то настроением для начала мая. Но мелодия, которая успокаивает и одновременно волнует. Второе место. Группа «Бахтовар». «Дождь».
1: Второе место.

0: Итак, и вот он, друзья, лидер, первое место в горячей десятке. Абакар Курбан Адамов с песней «Ищу тебя». Абакар умеет рассказать о поиске себя, любимого человека, своего пути так, что подпевает весь народ. Эта песня сильная, вдохновляющая, по-настоящему народный хит этой недели. Довольно-таки свежая композиция, пока еще в новинках у нас, но уже завоевала своего слушателя. Поздравляем Абакара Курбан Адамова с вершиной в хит-параде. Спасибо вам, дорогие слушатели, за ваши голоса. Оставайтесь с нами.
1: Лучший за неделю. Первое место.

0: Реклама на радио.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая. Проживание, питание и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62.
4: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению.

0: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Дагестане 18 часов. Нас много. Родина одна. Радио «Прибой».

0: всех знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».
1: 18.03 в республике, друзья, вечер майской субботы. Маевки потихоньку сворачиваются, мангалы гаснут. Кто-то уже едет домой, кто-то еще делится впечатлениями. Ну, а мы остаемся с вами за пультом. Я Иза Ахметханова. Если вы любите этот мир, если делаете добрые дела без повода, если включаете любимую музыку, и она трогает до глубины, значит, в сердце живет любовь, и любовь это взаимно. Спасибо, что вы с нами, друзья. Наша любовь к вам точно взаимна. Мы продолжаем.

0: Реклама.
1: Компания «Вагидов» – ваш надежный партнер в выборе качественных отделочных материалов. У нас вы найдете керамическую плитку, керамогранит, ламинат и сантехнику по оптовым ценам. Приходите и убедитесь сами. Наш адрес – Махачкала, Бейбулатова, 22/3, территория «Махачкала Хлебопродукт». Телефон 93-93-85.
2: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Двери современные. Каждому нужны. В выборе дверей все мелочи важны.
4: Легкие, прочные, стильные и модные.
3: Классика, модерн.
4: В Хольце двери всем.
3: Межкомнатные и входные.
4: Фабричные двери.
3: Цены заводские. В Махачкале на Ирчика Зака 10И.
4: Фирменный салон дверей. Хольц, приходи.
5: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Чанган ЮНИС, один из самых продаваемых кроссоверов России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган ЮНИС меньше чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня в Чанган-центре Фарафта. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган ЮНИС в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган в трейд-ин.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Где прибой, там и Родина.
1: Друзья, постепенно наступает вечер, а вечер – это лучшее время, чтобы открыть для себя что-то новое. Встречаем очередную премьеру на волнах радиостанции «Прибой». Слушайте, добавляйте в избранное. Так что поехали, друзья. Амина Амирханова и Жаклина о нашем прекрасном Дагестане.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: я мечтал.
1: Объявление.
2: Дорогие друзья, Кумыкский театр приглашает на спектакль «Свадьба на войне». 5 мая, 18:30. Синхронный перевод на русский язык. Телефон для справок 8 906 450 1001. 8 906 450 1001. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама на радио.
3: Вам назначили сложное диагностическое исследование? Ждем вас в отделении лучевой диагностики сети медцентров «Лекарь». КТ, МРТ, все виды рентген-диагностики для детей и взрослых в день обращения. Мы проводим исследования на оборудовании экспертного класса. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знанием. По показаниям проводим исследования в медикаментозном сне, а также с введением контрастирующей жидкости. Единый телефон для записи на исследование – Мегафон 550-88-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
6: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике Дризет вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам Дризет. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
9: Yeah!

0: пробки на дорогах.
1: Итак, дорогие водители, вечерняя картина пробок в Махачкале. Яндекс.Карты предупреждают. У нас заторы в данный момент на Гайдара Гаджиева в районе Троллейбусного кольца. Также небольшое скопление машин на Магомед Тагирова. На Магомед Гаджиева пробки, на Каркмасово, также до Хадаева в промежутке от улицы Буйнакской до улицы Хаджи Кадырова выделено красным. Ну и небольшое скопление машин у нас на проспекте Имама Шамиля в районе пересечения с проспектом Гамидова. Далее в редукторном поселке по проспекту Петра Первого у нас в районе троллейбусного, в районе просто кольца, моста. В этом и в ином направлении имеются заторы. Также, друзья, конечно, просим вас соблюдать скоростной режим. Возвращайтесь в безопасности. Пусть поездка будет легкой. Ну и, конечно, счастливого пути. We'll be right back.

0: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».
1: Итак, друзья, 18:45 практически на наших, да, 45. Ну, пришло время все-таки прощаться. Напоследок хочу сказать, что желаю вам счастья. Оно не бывает лишним, здоровья его всегда не хватает, удачи. Она не тянет, не тает, и все в ней заложено. Ну и, конечно, любви. Она дарит только радость. С вами была Иза Ахметханова, Радио Прибой. Всем до скорого. Пока-пока.

0: сердце крепче, прижим нас поближе, без остатка растворится.
1: Реклама.
2: Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая. Проживание, питание и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-1562.
3: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: Преобразите свой дом с мебелью от Армады. Современный дизайн, высокое качество и разнообразие стилей – все это ждет вас в нашем салоне. Не упустите шанс сделать ваш интерьер уникальным. Махачкала, проспект Акушинского, 421. Телефон 8-983-55-55.
5: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
2: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Омара Гаджи Шахтаманова, 55А.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Дагестане 19 часов вечера. Прибой. Золотой хит Дагестана.

رايني بالعرسونا طوح بصار بشودا شنتي خدي شوشولدا

0: Реклама на радио. Двери современные. Каждому нужны. В выборе дверей все мелочи важны.
1: Легкие, прочные, стильные и модные.
0: Классика, модерн.
1: В Хольце двери всем.
0: Межкомнатные и входные.
1: Фабричные двери.
0: Цены заводские. В Махачкале на Эрчи-Казака 10 и.
1: Фирменный салон дверей. Хольц, приходи.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Жилой комплекс от iWell – это не просто квадратные метры. Это продуманная архитектура, надежные технологии и внимание к деталям, которые ощущаются каждый день. Закрытая территория, современные планировки, комфорт, безопасность и среда, в которой хочется жить, а не просто находиться. И главное, мы строим по 3 этажа за месяц, чтобы ваше будущее появлялось быстрее. iWell – строим будущее вместе.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
5: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Покупайте стильные межкомнатные двери в салонах «Нузру» и участвуйте в розыгрыше iPhone 17 и 12 денежных призов. Акция действует до 3 мая 2026 года. Наши адреса: Каспийск, улица Аметхана Султана, 25, и Махачкала, улица Устарбекова, 11. «Нузру» открывает возможности.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике 3Z вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама. Это мир РПЛ. 2 мая, 14:00, Анжи-Арена. Динамо Махачкала, Ростов. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
1: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
7: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
8: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Сетями центров «Лекарь» на протяжении многих лет функционирует собственная лаборатория. За это время мы вложили в лабораторию много сил, опыта, финансов и вывели ее на новый уровень. Это значит, что мы можем проводить самые сложные исследования, сократив время для обработки данных и выдать результат с минимумом потраченного времени. Подробная информация о кабинетах забора крови и их местонахождении на сайте mclekarь.ru. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Компания «Вагидов» – ваш надежный партнер в выборе качественных отделочных материалов. У нас вы найдете керамическую плитку, керамогранит, ламинат и сантехнику по оптовым ценам. Приходите и убедитесь сами. Наш адрес – Махачкала, Бейбулатова, 22/3, территория Махачкала, хлебопродукт. Телефон 93-93-85.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: Фит-сервис «Автосервис». Фит-сервис «Автосервис».
6: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.

0: лимонады «Тбилисимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Дом Строй Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес меньше чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня в Чанган-центре Фарафта. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган» в трейд-ин.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дятлих,
1: Каспийск,
0: Леваши,
1: Кизельюрт,
0: Гергебель,
2: говорит Махачкала. В столице 21 час. Радио Прибой. Нас слышно.
3: Амарская поговорка.
4: Даже курица пьет воду, смотря на Всевышнего.
2: Радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8 963 404 0116.
3: Преобразите свой дом с мебелью от Армады. Современный дизайн, высокое качество и разнообразие стилей. Все это ждет вас в нашем салоне. Не упустите шанс сделать ваш интерьер уникальным. Махачкала, проспект Акушинского, 421. Телефон 8 988 033 55 55.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Двери современные. Каждому нужны. В выборе дверей все мелочи важны.
2: Легкие, прочные, стильные и модные.
1: Классика, модерн.
2: В Хольце двери всем.
1: Межкомнатные и входные.
2: Фабричные двери.
1: Цены заводские. В Махачкале на Эрчи-Казака 10 и.
2: Фирменный салон дверей. Хольц, приходи.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: «Омниум артиум медицина нобилиссима. Медицина – самое благороднейшее из искусств». Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Жилой комплекс от iWell – это не просто квадратные метры. Это продуманная архитектура, надежные технологии и внимание к деталям, которые ощущаются каждый день. Закрытая территория, современные планировки, комфорт, безопасность и среда, в которой хочется жить, а не просто находиться. И главное, мы строим по 3 этажа за месяц, чтобы ваше будущее появлялось быстрее. iWell – строим будущее вместе.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Обменяем вашу старую технику на скидку 15%. Трейд-ин на технику во всех магазинах Киргу. Приносите любую непригодную технику и приобретайте мелкую бытовую технику со скидкой 15%. В акции участвуют бренды Ареса, Смэг, Зигмундштайн, KitchenAid. Торопитесь, акция действует только до конца месяца.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Даргинская поговорка.
1: Окушантали уркуле арабуцу.
2: Окушиться даже зайца поймает на арбе.
3: Народная мудрость.
4: На радио Прибой.

0: Реклама.
1: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога в комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Компания «Вагидов» – ваш надежный партнер в выборе качественных отделочных материалов. У нас вы найдете керамическую плитку, керамогранит, ламинат и сантехнику по оптовым ценам. Приходите и убедитесь сами. Наш адрес – Махачкала, Бейбулатова, 22/3, территория «Махачкала Хлебопродукт». Телефон 93 93 85.
4: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
2: Это мир РПЛ. 2 мая, 14:00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Ростов. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.
6: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» шлягер.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Преобразите свой дом с мебелью от «Армады». Современный дизайн, высокое качество и разнообразие стилей. Все это ждет вас в нашем салоне. Не упустите шанс сделать ваш интерьер уникальным. Махачкала, проспект Акушинского, 421. Телефон 8-988-033-55-55.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Покупайте стильные межкомнатные двери в салонах Нузру и участвуйте в розыгрыше iPhone 17 и 12 денежных призов. Акция действует до 3 мая 2026 года. Наши адреса: Каспийск, улица Амитхана Султана, 25, и Махачкала, улица Устарбекова, 11. Нузру открывает возможности.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
6: На радиоприбой притчи народов мира.
7: Два ученика пришли учиться в мастерскую знаменитого скульптора. Учитель сказал им: «Сначала вам нужно научиться работать с камнем. У меня во дворе лежит большая каменная глыба. Попробуйте обтесать ее с двух сторон так, чтобы получились ровные плоскости. Я вернусь вечером и посмотрю вашу работу». Скульптор дал ученикам инструменты и ушел. «Я не буду заниматься такой скучной работой. Ее любой каменотес может выполнить. Хочу быть скульптором, а не каменотесом», – заявил один ученик. «Не стыдно потеть за работой, если берешься с охотой», – ответил второй и принялся за работу. Первый ученик ушел и весь день отдыхал. Он вернулся лишь под вечер, когда вся работа была сделана. Еще позже пришел учитель и, даже не взглянув на работу, попросил учеников показать свои руки. У первого ученика они были чистыми и ухоженными, у второго – все в мозолях, ссадинах и каменной пыли. «Я сейчас вымою руки, учитель», – сказал он, покраснев. «Чистые руки мыть не нужно», – ответил учитель. «Чистота – лучшая красота», – заявил первый ученик и с гордостью оглядел свои розовые ладони. «Руки лентяя лишь с виду чисты. По-настоящему чисты вот эти», – сказал скульптор, указывая на пыльные руки второго ученика. «Они весь день трудились и честно сделали всю работу».
6: На радио «Прибой» – притчи народов мира. –

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Реклама на радио.
1: Жилой комплекс от iWell – это не просто квадратные метры. Это продуманная архитектура, надежные технологии и внимание к деталям, которые ощущаются каждый день. Закрытая территория, современные планировки, комфорт, безопасность и среда, в которой хочется жить, а не просто находиться. И главное, мы строим по 3 этажа за месяц, чтобы ваше будущее появлялось быстрее. iWell – строим будущее вместе.
2: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
3: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
4: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Аварская поговорка.
1: Вот анцун хараучи хабар чагоукуна.
2: Кто родину защищая погиб, тот и в могиле жив.
0: Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91 59 57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.